0: будущем дую на ГГРС уточню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

тысяч дую на ГГРС Дэшнё, летишим театр свайл на Сбербара. Радио Статус Капсель.